ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Национальный день Домбры объединил более 2 миллиона участников и зрителей в Казахстане. День Домбры получил и международное звучание. Джордж Клуни получит «Золотого льва». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане прошли масштабные мероприятия, посвященные Национальному дню Домбры, передает Казинформ. Программа охватила все регионы страны, от крупных городских площадок до районных центров, сел, домов культуры, музеев и библиотек. Всего было организовано более 2000 мероприятий, включая свыше 100 крупных культурных событий. В Астане к празднованию присоединились около 10 тысяч школьников. Юные домбристы исполнили кюи в знаковых местах, культурных объектах и общественных пространствах столицы, дав старт республиканской культурной эстафете. А в Алматы мероприятия прошли сразу на нескольких открытых площадках. Одним из центральных событий стал концерт «Домбра Дастан» у театра традиционного искусства «Алатау», собравший тысячи жителей и гостей города. Концерты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы посетили более 2000 человек. В Шымкенте домбра звучала в международном аэропорту, на железнодорожном вокзале, автовокзалах, в общественном транспорте, на остановках, в торгово-развлекательных центрах Этнауле Шымкала и парке Шымсити. Для горожан были организованы концерты, выставки, мастер-классы и демонстрации изготовления домбры. Национальный день Домбры получил и международное звучание. В Пекине на набережной реки Лянма культурный центр Казахстана организовал Домбра-пати с участием казахстанских и китайских юных домбристов, студентов, представителей казахской диаспоры и местных жителей. А в Москве Национальный день Домбры объединил поклонников казахской культуры из разных регионов России. Кюи прозвучали у памятника Абаю в посольстве нашей страны и на сцене в ДНХ. Также домбра зазвучала в сердце Европы в Бельгии. Ансамбль, состоящий из представителей диаспоры и иностранцев, исполнил казахские кюи у юрты, установленной в Брюсселе. В этом году в Бельгии были открыты 2 культурных центра, где представители диаспоры изучают казахский язык, учатся играть на домбре, знакомятся с народными танцами и традициями Казахстана. Их деятельность способствует сохранению национальной идентичности и популяризации богатого культурного наследия. Почетный «Золотой лев» 83-го Венецианского кинофестиваля будет вручен американскому актеру и режиссеру Джорджу Клуни. За свою карьеру Клуни получил 2 премии «Оскар», 4 «Золотых глобуса», а также премии гильдии киноактеров «Бафта» и «Эмми». Венецианский кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Жюри основного конкурса возглавит американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхолл. Полная программа фестиваля будет объявлена 23 июля. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Ембектің жаманы жоқ. Әрбір адал ембек құрметке лайық.
3: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
4: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
5: Эфирде музыкалық палитра хабары.
6: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың.
2: Соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
4: Эфирде классика алан хабары.
5: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
2: Кларнет. Самый молодой музыкальный инструмент в оркестре и семейству деревянных духовых и самый выразительный из них. Появился кларнет стараниями немецкого мастера Деннера. Пытаясь усовершенствовать старинную французскую свирель, мастер создал новый инструмент, верхний регистр которого обладал резким, пронзительным тембром и напоминал звук трубы. Поэтому изобретение назвали кларинетто, что означает «маленькая труба». Кларнет быстро прижился и среди музыкантов-исполнителей, и среди композиторов. А в джазе, например, он долгое время был одним из главных инструментов. За 3 века было создано около 20 его разновидностей. Правда, некоторые довольно быстро вышли из употребления. И сегодня мастера-умельцы не оставляют попыток внести что-то свое в почти идеальную конструкцию инструмента. А некоторые оригинальничают, как, например, австралийский музыкант Линдси Поллок. Он с помощью дрели и мундштука от саксофона превратил в кларнет обычную морковь. При этом звучание эксцентричного инструмента практически не отличалось от звучания традиционного кларнета.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Кюи Курмангазы теперь доступны на мировых стриминговых платформах. Книги на четырех языках о наследии Ясауи представили в Астане. 100 уникальных экспонатов из китайского шелка выставили в Национальном музее Республики Казахстан. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Кюи великого казахского композитора Кюйшо Курмангазы Сагырбайулы теперь доступны на ведущих мировых стриминговых платформах, передает Казинформ. К Национальному дню Дамбры продюсерский лейбл «Казах Креатив Продакшн», созданный при Фонде развития креативных индустрий, представил свой первый музыкальный релиз. В дебютный альбом вошли 10 кюев Курмангазы, записанных в современном звучании. Альбом опубликован на крупнейших цифровых музыкальных сервисах, включая Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыку и другие платформы, что позволит слушателям по всему миру познакомиться с выдающимся наследием казахской музыкальной культуры. Проект направлен на сохранение и продвижение лучших образцов казахского музыкального искусства и использование современных технологий и цифровых каналов распространения. «Казах Креатив Продакшн» создан при Фонде развития креативных индустрий и реализует проекты по сохранению и продвижению аудиальных наследия Казахстана. Первый релиз открывает масштабную работу по поводу отечественной музыкальной культуры на международные цифровые площадки. В Астане состоялась презентация книг кандидата филологических наук, поэта и исследователя Айнур Абдрасилкызы. Широкой публике были представлены монография поэта Яссауи и тюркская литература, и историко-познавательная пьеса Шайха Махмед Яссауи. Оба произведения также переведены и изданы на английском, турецком и русском языках. Как рассказал автор, работа над монографией «Поэзия Яссауи и тюркская литература» заняла 25 лет. В исследовании впервые в поэзии Хаджи Ахмета Яссауи рассматривается в контексте развития тюркской литературы. Историко-познавательная пьеса «Шайха Махмед Яссауи» раскрывает внутренний мир Хаджи Ахмета Яссауи и людей, стремящихся к духовному совершенству. В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Великолепный шелк. Современное китайское шелковое искусство». Проект организован совместно с Китайским музеем шелка, музеями Худжоу и Турфана. В экспозиции представлено около 100 экспонатов, отражающих богатство традиционного и современного китайского искусства шелка. Особое внимание уделено историческому контексту региона Турфан, одного из ключевых центров древнего шелкового пути, сыгравшего важную роль в развитии культурных связей Востока и Запада. Выступая на церемонии открытия, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хан Чуньлинь отметил, что взаимный обмен между цивилизациями является основой мирного развития и сотрудничества. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
3: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
4: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
0: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцертін тыңдаңыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». Музыка в дорогу. В сегодняшнем выпуске ваши любимые исполнители и, возможно, новые имена. Давайте отправимся в путь с хорошим настроением. Встречайте немецкого джазового трубача и вокалиста Тила Брёнера с композицией «Have You Met Chet?». Это посвящение великому трубачу Чету Бейкеру.

Композиция «Playing for Time» в исполнении акустических алхимиков. Это знакомая многим английская инструментальная джазовая группа, основанная еще в 1981 году гитаристами Ником Уэббом и Саймоном Джеймсом. Далее американский джаз-фьюжн-гитарист, участник стилей Дэнни, форплей, это Ларри Карлтон, и японский джаз-роковый гитарист Так Мацумото с композицией «Tokyo Night».

Шакатак – группа, которая всегда поднимает настроение. Композиция «Talking Off» из, пожалуй, самого успешного альбома англичан «Nightbirds» 1982 года. Далее американский джазовый саксофонист Джефф Кашива с композицией «The Name Game».

Сегодня в дороге вашим приятным фоном были Тил Брёнер, акустические алхимики, Ларри Карлтон, Итак Мацумото, Шакатак, Джефф Кашива и в завершении исландский гитарист Фредрик Карлсон с композицией «Dream Away». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм», Ноэль Шаяхметов.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.